0: баннер с ними. Ты по-русски же приехал?
1: Я могу говорить, но нехорошо никогда понимаю, что там случилось, что там есть.
0: Ну там нацисты пришли, и свое-то. Не, я говорю, если хочешь, вот баннер повесь.
1: Эти красные, которые я могу видеть,
0: да,
1: я только скажу.
0: Да.
2: Провокация
1: такая,
2: для них праздник,
1: для меня
2: отмечают праздник.
1: Могу это сказать, да, это прямый эфир.
2: Так же, пишут в соцсетях.
1: Можно же там видите баллонки червяные.
3: Takže asi jste viděli dva, tři balónky, tady je Raptor TV živé a necenzurované vysílání. Teď jsem se dozvěděl o těch okolo stojících, jestli jsem dobře pochopil, že tam jsou ti nacionalisté, kteří chtějí provokativně vypustit červené balónky, zatímco zřejmě asi je to tak naplánované, že v tu chvíli budou ti, kteří si přišli uctít tu pětu, tak budou vypouštět holubice. Aspoň tak to tedy tak vypadá podle těch informací, které jsem do této chvíle obdržel, ale samozřejmě někdy tady jsou nějaké komunikační problémy, někdy nemusím všemu rozumět.
4: No, čtoby muziku to samo přizvušili. No, передать кому-то, чтобы přizvušili
0: muziku. U nich je to muzika.
4: No, přigaz, no, сказать кому-то, можем ли это самое там.
5: Еще не будет лить, я же не знаю.
4: Что за слово, как дети малые?
0: Может, там сидеть внутри, кто меня туда пустит?
4: Не, ну, как дети малые.
0: Не занимай.
2: Там уже еще и ворота.
4: Как можно
1: говорить? Я пойду с тобой, да?
4: Да.
1: Хорошо.
5: Котик.
3: Tak teď přicházejí rodiče. Rodiče těch obětí z balónky.
4: Ребята, с камерами отойдите.
3: Несу спустя балонку.
2: Не забудем, не простим.
3: Черная, а necenzurované vysílání Raptor TV. Televize, která se snaží někdy, tak říkají, i za každou cenu.
6: Dostal jsem balónek, jako mám ho připravený. Thank you.
0: сзади давай.
4: Сюда ближе кто?
3: Ano, a teď jsem to pochopil, rozdává se to lidem, rozdávají ty balonky lidem postupně, ale není to jednoduché, jsou zamotané. Česká republika, priamý efir, bez cenzury.
5: Vy chuť pravdu hovoríte.
3: Pravda.
7: Пять лет назад это ж две людей заживо.
3: Tamhle vidím dron. Dron.
5: Не видно убийц.
4: Вот передай стамбул. Сейчас спиной стоишь, просил
3: шаг. Что вы делали?
4: Сзади тебя.
3: Там дрон, там лопочка.
8: Да, я же поэтому и
9: написала.
8: У нас тут вот эти прямо баннер с фотографиями убитых.
5: Ну, он у нас список.
8: Так, да, ну просто, может быть, было бы...
5: Нет.
8: Да, смотрите, да.
5: Ну, мы Господу молимся.
8: Конечно, конечно.
9: Мы забыли одно такое правило о том, что...
3: Конечно, здесь собираетесь стоять?
8: Да, да, да, да, я буду проводить митинг, поэтому я буду стоять.
5: Ну, поздно, ребята, все запрещено.
8: Вы только намотайте так, чтобы не улетел, а не на пальце.
10: Разворовывать Украину, значит, экономически разрушать ее.
11: Это не концептуально, что-то справа 2 травня.
10: Да,
11: вы знаете, это несколько криминальных проваджений. Чего вы на так погано расследовали?
10: Нежелательно, потому что кто признает, что кто-то кого-то убил? Скажите, кто признается?
11: Никто. Для этого есть органы следствия, чтобы они довели.
10: Не получается.
8: Белые сыры, не раздавайте!
12: Батюшка, спасибо, что пришли.
8: Да, извините.
5: Отец Олег.
8: Отец Олег, да, извините.
5: Мученица Наталья. Татьяна.
8: Надо их спрашивать, белые сыры, не раздавайте.
3: A balonky už se rozdali tady lidem, protože už mnoho lidí má v ruce balonek, stejně jako já, tady tenhle můj balonek.
4: Já prostě v Ukrajině.
13: попалось опять
5: Ну и же больше возродили. Мы же родители привели. А кто же
13: раньше он не боится? Он боится
5: неприятности.
13: Там в третий парк, они там поступили, все сами.
5: Я понял. Я здесь был за 10 минут. Мне сказали, что ребята, я сюда вот пришел.
3: А мы же двое, я кипер. Я не знаю, как это по-русски сказать хорошо. Очень интересно у этого здания, да? Я спрошу.
7: Назад, чтобы родители могли
13: знать. Тогда я бы могла сказать, где кипер. Он не сказать, где мы кипер.
10: Куликово поле. Но где
3: этого ограждения.
10: Один добросоюз.
3: Это здесь ограждение, много людей здесь.
5: Да?
3: Я здесь.
5: Никак.
3: Я здесь с камерой.
7: Так, уважаемые друзья,
3: я сделаю...
7: тихо. Послушайте внимательно.
3: Да. Надо тихо.
5: Вот это председатель комитета.
7: Нам не разрешили пронести микрофон.
5: Погибших.
7: Поэтому будем мы говорить, стараться как можно громче. Еще мы выключили эту музыку, было замечательно. Сейчас будет проходить панихида. Сегодня уже прошла панихида в церквях в разных. Сейчас она пройдет здесь, на Куликовом поле.
5: О, да?
3: Не треба.
7: Нам не разрешили, сейчас говорили, поэтому, пожалуйста, кто хочет поговорить, вам принесут сказать. Кто хочет услышать, пожалуйста, подпишись. Сейчас начнется панихида. Я вас очень прошу, имейте уважение к памяти погибших и к родственникам, которые нашли в себе силы и пришли сегодня сюда, на Куликово поле, где погибли их родные и близкие. Дайте пронести, пожалуйста, панихиду нормально. Да.
4: Но мы начинаем эту чиля.
5: Где-то мы... Ты тут?
4: Извиняюсь.
5: Нагнулись кочки.
14: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисущим во гробе живот даровал. Христос.

0: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Садуки праведен скончавшихся, души рабы спаси упокой, сохраняя их ублажение жизни, я жил тебе, человека любче, покоящим твоим, Господи, и держись и праведнее упокоиваются, упокоя души рабов, как один из человека любец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ты есть Бог Сашадеват, и узыкованных разрешивый, самые души раб твоих упокой, и ныне и присно, и во веки веков, и мне единочистое, и непорочное Дево Богатый семени родшая, молись, спасися душами. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о покоении душ усопших рабов Божиих, невинно убиенных 2 мая на Куликовом поле, Алексея, Кристины, Леонида, Андрея, Владимира, Виктора, Анны, Михаила, Любови, Андрея, Евгения,
1: Аня,
0: Виктора, Александра, Игоря, Дмитрия, Петра, Анатолия, Юрия, Николая, Александра, Сергия, Геннадия, Руслана, Нина, Евгения, Игоря, Вячеслава, Константина, Иоанна, Евгения, Сергия, Вадима, Максима, Александра, Дмитрия, Владимира, Игоря, Вадима, Геннадия, Светланы, Виктора, Аллы, Александра, Александра, Тарасия, Михаила, Николая, Ирины. Еже проститеся им всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я когда Господь Бог учинит души их и держу праведнее, упокаяются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царство Небесного и оставление грехов их у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим. Подай, Господь, Господу помолимся, Господи, помилуй. Боже, духовный, всякий о плоти, смерть поправый, дьявол праздновый, живот миру Твоему даровавый. Сам, Господи, упокой души усопших рабов Твоих, всех невинно убиенных в Одессе 2 мая на Куликовом поле, Алексея, Кристины, Леонида, Андрея, Владимира, Виктора, Анны, Михаила, Любови, Андрея, Евгения, Виктора, Александра, Игоря, Дмитрия, Петра, Анатолия, Юрия, Николая, Александра, Сергия, Геннадия, Руслана, Нина, Евгения, Игоря, Вячеслава, Константина, Иоанна, Евгения, Сергия, Вадима, Максима, Александра, Дмитрия, Владимира, Игоря, Вадима, Геннадия, Светланы, Виктора, Аллы, Александра, Александра, Тарасия, Михаила, Николая, Ирины, вместе светлые, вместе злачные, вместе спокойнее. От него же отбежит болезнь, печаль и воздыхание, всякое согрешение содеяно ими, словом или делом или помышлением, яко благий человек, любит Бог, прости, конец человека, жив будет и не согрешит. Ты бы один, кроме греха, правда твоя, правда века, слоту истина, яко ты иси, воскресение, живот и покой усопших рабов твоих, всех невинно убиенных в Одессе 2 мая на Куликовом поле. Христе Боже наш, тебе славу высылаем, с обезначальным твоим отцем, и с престолами благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Со святыми упокой.

Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поврал, и сущим в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправый, и сущим в гробе живот даровавый, истинный Бог наш, молитвами пречистые, Своей Матери и всех святых, души от нас, приставшихся рабов своих, всех невинно убиенных в Одессе 2 мая на Куликовом поле, вселенник праведных ученит, в недрях Авраама покоите, справедливо сопрощет, а нас помилуй, тако благ и человеколюбец. Аминь. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабом Твоим, всем невинно убиенным в Одессе 2 мая на Куликовом поле рабом Божиим Алексею, Гречевской площади Алексею, Христине, Леониду, Андрею, Владимиру, Виктору, Анне, Михаилу, Любови, Андрею, Евгению, Виктору, Александру, Игорю, Дмитрию, Петру, Анатолию, Юрию, Николаю, Александру, Сергию, Геннадию, Руслану, Нине, Евгению, Игорю, Вячеславу, Константину, Яну, Евгению, Сергию, Вадиму, Максиму, Александру, Дмитрию, Владимиру, Игорю, Вадиму, Геннадию, Светлане, Виктору, Алле, Александру, Александру, Тарасю, Михаилу, Николаю, Ирине.

твоих облавих отряца, вечная память, вечная память, вечная память.

0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие одесситы, дорогие братья и сестры, в эти пасхальные светлые дни, когда мы прославляем воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, мы вспоминаем одесситов, которые защищали наш город, которые погибли здесь 2 мая в Доме профсоюза в 2014 году. Мы молимся, чтобы Господь упокоил их в Царстве Небесном. Наш долг молиться о всех убиенных. Вечная память в Царстве Небесном.
2: Пропускайте там людей.
0: Да.
2: Туда.
3: Голубей пропустите сюда.
2: Туда.
3: И голубей сюда пропустите. Юля!
4: Давай.
3: Где она?
4: А, это хорошо. Погибшие родители, вот и дети там, мужья, жены.
5: Матки, заврожденные дети.
4: Повернитесь.
3: Вот так вот встаньте.
4: Не.
5: Я матка того сына, который был заврожден.
6: Робит, это все родственники.
5: Маленькие, не породичие. Те, кто были заврождены.
7: Извините.
8: Может, кроме
5: всего? Все, особенно психом. Попечено.
7: Вика, стул здесь, возле баннера. Пройдешь сюда.
8: 9 мая.
7: Значит, теперь многое будет зависеть от вас всех. Потому что нам...
4: Спасибо вам. Да.
7: Ваша. Потому что нам не разрешили сделать так, чтобы вам было
5: слышно. Он цензурованное высылание с Одессы. Před domem odboru. A můžete vidět, že ještě aniž by byl tedy začátek oficiální akce, nevím, jestli to za půl hodiny.
9: A tam můžete vidět nacionalisty, kteří si filmují, možná i mě teď.
10: Da, no.
9: A možná pokud budu vážný, budu je natáčet při jejich pochodu, uvidíme
10: ještě.
9: Potřeba bych aspoň jednoho člověka, který by se mnou šel a pomáhal.
5: Маленькие дети, тех малых людей, которые были заброшены.
4: Кто идет к нему?
9: měli na tričkách jejich fotky. Já se opět pokusím.
11: Осторожненько.
9: Голуби. Голуби. Не сол голуби.
11: А буду мать, кого вам то не пропустили. Не пропустили.
9: Так, еще буду все выпустить.
11: Мать, здравствуй. Колонку не пропустили. Колонку не пустили.
9: Сол připravení, ты голуби. Сейчас отсюда можно.
7: Юля, мы тоже тогда свои.
9: Тарера, кто-то живет на цензурованное засилание.
7: А?
9: А вы видите, как вылетели голуби?
7: Пожалуйста, вы зайдите отсюда. Мне надо подвинуть коробки сюда все. Подвиньте мне место. Мне же достаточно держать.
9: Это нарушивый звук, пока гудьба то от полиции.
7: А они музыку включают громкую вообще. Да вы не проскандируйте, там стихи большие. Ну как вы будете скандировать? Все, разрешите.
9: Препарат уже скотичный был выпущен, потому что уже в ту хвилю буду опомнить эту акцию.
7: Мужчины пусть идут. Так знаете, короче, а вы
12: можете сюда. Покраситься для чести живы. Мой друг от жизни посвятил.
9: Я бы вам, возможно, покажу вам, внизу, там, ну, мировой, как там видите,
7: в этом доме я живу.
9: Mezi nimi nebo u nich jsou ty oponenti. Protože úřad a policie nedovolili aparaturu použít. To, co slyšíte, to jsou policijní aparatura, která záměrně pouští hudbu, aby v podstatě firmy možná spíš narušovala tu akci. Těžko říct.
7: Так, уважаемые друзья, мы вас очень просим, микрофон не дали, колонку не дали, мы вас очень просим, пожалуйста, не обращайте внимания ни на какие провокации, поймите, у нас сегодня траурный митинг, сегодня 5 лет. В это время, кто помнит, уже в городе шли бои, и уже были погибшие люди. Поэтому ведите себя, как настоящие одесситы, которые сегодня нашли возможным прийти сюда. Они себе пусть кричат там. Каждому... Потом. У нас...
13: Из города
7: слушайте, тихо.
13: Я вижу во сне, о, если бы знали, как дорого. У черного моря открылся мне цветущих акациях гора.
14: Цветущих акациях гора. У черного моря.
7: А теперь слушайте, что было дальше. Это то, что происходило уже здесь. Звон колоколов, мы просили, чтобы звонили в колокола в тот день.
15: Я только.
16: Я тоже.

0: Мы все надеялись и чудо ждали, но чудо не произошло. Ушли от нас в неведомые дали. Им там сейчас, наверное, хорошо. Но с нами образы все ваши, улыбки ваши и дела.
1: Malinko mi to připomíná situaci 25. dubna v Praze, kdy vlastně pár těch...
0: Ani pustili muziku.
1: Slovo...
2: A?
1: Přišlo tady dělat nepočkejte.
0: Vás všech nám očin не хватає. Когда мы встретимся, Бог весть. Хотим сказать вам всем, родные, спасибо, что вы были. Нет, и сейчас вы есть. Все ваши души так от нас сейчас далеко, и им сейчас,
2: а, вон они,
0: наверное,
2: выставили. Второй этаж, вон колонка на втором этаже.
0: Ладно. На небесах не одиноко. Вы смотрите на нас, и вам тепло. Мы помним, как над домом радуга проснулась. Быть может, вы всплакнули там, а после все же улыбнулись своим родным, своим друзьям. Мы помним вас, родные наши. Вы в нашем сердце навсегда. Стихи о вас сейчас слагают. Гордимся вами мы всегда.
1: Policie narušuje svoji hudbu.
3: Pojď mě proklatu!
0: Здесь просто обращение погибших ко всем одесситам. Включаем. Бессовестные такие.
4: Это мы говорим. Оттуда. Из тьмы. Слушайте. Распахните глаза. Слушайте до конца.
5: Слушайте до конца.
4: Это мы говорим, мертвы. Стучимся в ваши сердца. Не пугайтесь. Однажды мы вас потревожим во сне. Полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала, земля. Как там птицы поют на земле без нас? Как черешни цветут на земле без нас? Как светлеет река и летят облака над нами без нас? Мы забыли траву, мы забыли деревья давно. Нам шагать по земле не дано, никогда не дано. Разве погибнуть ты нам завещала, Родина? Жизнь обещала, любовь обещала, Родина. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты наша смерть, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? Тихо сказала, вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Мы просто был выбор у каждого. Я или Родина.

0: родившись в день трагедии в Одессе, всю скорбь в себя вобрав на землю, тишиной легла минута, проникла в души, в себя всю скорбь в сердцах собрав. Минута необъявленной печали, минута пятигодичных слез, минута, даже птицы замолчали, меж двух эпох воздвигла память мозг. Минута неродившихся и павших, минута ненаписанных стихов, минута не успевших пожениться, минута не достигших берегов, минута тех, кто так от нас сейчас далеко, минута, что длиною в жизнь, и я считаю высшим долгом нашим минуту эту погибшим одесситам посвятить, минуту нестираемой печали, минуту пропавшую и кровью, и огнем, чтоб наши дети, даже внуки замолчали. Пусть год, пусть два, пусть даже век пройдет. Минута молчания и шапки долой. Стоять с непокрытой должны головой. Тревожа тихим звоном душу, звучат колокола в тиши. Я память эту не нарушу. Вот имена.
1: Там лосьон нигде.
0: Запомни их.
2: Mám pocit, že stále jsou zde provokantéři, jinak to nemůžu nazvat.
3: Záměrně pouští na plný pecky hudbu, aby to narušilo akci, jen tak mimochodem.
0: Balaban Alexej, 31 год, работал менеджером. Беженицкая Кристина, 22 года, журналист и фотограф. Борщ Дмитрий, 22 года, предприниматель. Березовский Леонид. Ну ты посмотри, ну.
4: Помолчите, пожалуйста.
0: Березовский Леонид, 40 лет, врач-анестезиолог. Брожевский Андрей, 26 лет, программист. Бригар Владимир, 30 лет, монтажник солнечных батарей. Булах Виктор, 58 лет, водитель. Береникина Анна, 58 лет, бухгалтер. Вячеславов Михаил, 62 года, водитель. Галаганова Любовь, 62 года, пенсионерка. Гнатенко Андрей, 24 года, строитель. Гнатенко Евгений, 61 год, пенсионер. Степанов Виктор, поэт, 66 лет. Жульков Александр.
5: Опустите шары.
4: Стреляют по шарам, опустите вниз.
0: Жульков Александр, 45 лет, математик. Заяц Игорь, 46 лет, предприниматель. Иванов Дмитрий, 55 лет, журналист, музыкант. Каир Петр, 45 лет, автослесарь. Калин Анатолий, 37 лет, радиоинженер. Карасев Юрий, 40 лет. Гаврика Николай. Не отвечайте, пусть покричат. Татюхин Сергей. Костюхин Сергей, 46 лет, бухгалтер. Кушталев Геннадий, 38 лет, дизайнер. Кущ Руслан, 30 лет, автомеханик. Ломакина Нина, 60 лет, швея. Лосинский Евгений, 34 года, предприниматель. Лукас Игорь, 20 лет, студент. Маркин Вячеслав, 44 года, юрист, депутат областного совета. Милев Иван, 33 года, авиаконструктор. Митчик Евгений, 31 год, охранник. Мишин Сергей, 29 лет, охранник. Негатуров Вадим, 54 года, поэт. Никитенко Максим, 31 год, архитектор. Никитюк Дмитрий, 39 лет. Господи, ну я ж не могу перекрикивать. Я не могу перекрикивать вас.
1: Вика, читай, кто тебя здесь слышит.
0: Ну там тоже, наверное, хотят. Что ж сделаешь, так много человек убили. Пусть знают все их список. Новицкий Владимир, 69 лет, предприниматель. Осторожнюк Игорь, 49 лет, строитель. Попуров Вадим, 17 лет, студент. Петров Геннадий, 29 лет, предприниматель. Пикалова Светлана, 33 года. Полевой Виктор, 47 лет, рабочий. Полулях Анна, 51 год. Примак Александр, 68 лет, пенсионер. Садовничий Александр, 59 лет, военный пенсионер, полковник запаса. Шарф Тарас, 40 лет, менеджер. Щербинин Михаил, 57 лет, слесарь. Яворский Николай, 38 лет, пожарник в МЧС. Яковенко Ирина, 54 года, библиотекарь. Говорим, чтоб слышали все. Список неполный. В нашем списке уже 65 человек. И пусть скажут, что это неправда. И пусть скажут.
5: Вечная память нашим героям.
0: Минута молчания.
5: Минута молчания. Минута молчания.

0: там
1: идите ее.
2: Не забудем, не простим, не забудем, не простим, не забудем, не простим, не забудем, не простим, не забудем, не простим, не забудем, не простим, не забудем, не простим, не забудем, не простим.
3: Они...

0: Может, они перестали?
1: Есть.
2: Когда весь город спит...
3: Продолжай, Вика, продолжай.
4: Полицейские нарушили акции поучки. Сдадали.
2: Залезь сюда. Молодой человек, слезьте, пожалуйста.
3: Доль?
2: Дайте, пожалуйста, стать женщиной.
4: Где?
3: Давай свои гражданки.
2: А ну иди.
1: Так что раз, давай. И ночь его укрыла. И вот-то постепенно гаснет свет. Я возвращаюсь снова туда, где все происходило. И что забыть уж, силы нет. Я слышу стоны, крики, вижу ложи крови. Я вижу бесов, скачущих вокруг. И крики «Слава Украине!» снизу. И флаг в крови. Флаг той страны, которой уж нет. Флаг той страны, в которой я пока живу. На лестнице стоит мужчина, а в руках икона. Стоит в дыму, подняв икону вверх. Кричит: «Вы православные? Неужто Бога вы забыли?» И лишь свист топора ему в ответ. Вот я бегу по коридору, ищу, где спрятаться от дыма и огня. И парень, что собою дверь прикрыл, пытаясь задержать врага. Да, те, кто убивал там одесситов, нам враг, фашист. А как же нам их еще назвать? Кто женщину добил и добивал мальчишку, чтобы в окне... флаг Украине показать. Я помню, как из здания выходила вся черная от дыма и крови. И как меня прутом железным били. И как до скорой трудно было мне идти. Как врач, прикрыв меня собою, шептал: «Держись, родная, я с тобой. Настанет день». И этим, всем уродам мы сможем дать ответный бой. Мы отомстим за смерти, стоны, за слезы матерей, отцов, детей. Не смогут эти нелюди считать, что это их земля теперь. Когда весь город спит, и ночь его укрыла, и в окнах постепенно гаснет свет. Я возвращаюсь вновь сюда, где все происходило. И что забыть уж, силы нет.

0: vedle toho, že policisté pouštějí hudbu, vlastně chtějí to tím narušovat, tak asi na naší straně asi zřejmě jsou.
1: Андрей Бражевский, пожалуйста, повернитесь ко мне. Андрей Бражевский, 27 лет, единственный сын у матери, талантливый программист. Находился на Греческой площади, затем вернулся на Куликово поле, чтобы спасать людей. Выпрыгнул из окна и был внизу добит фашистами. Будем называть их так, как надо называть. Они фашисты. И я слово предоставляю его маме.
2: Бей в набат материнское сердце. Стонет, плачет родная земля. Даже птицы кричат в поднебесье. Над страною нависла беда. Бей в набат материнское вече. Ты не вправе сегодня молчать. Старики от нужды умирают, а в помойках свой хлеб подбирают те, кто в космос могли бы летать. Бей в набат материнское вече. Мать, ты вправе сегодня сказать, что ж вы, люди, в молчании застыли? Нам детей наших нужно спасать. Бей в набат материнское сердце. Разбуди ото сна свой народ. Бей на бат. Пусть летит слово правды над землей. Лишь одно нас спасет.
0: Jednoho z mrtvých
1: třech zabitých
0: před chvilkou plakala před pár dnů.
1: Lukas Igor, 20 let, student, neuspěl получit diplom, должен byl получat jeho v konci mája. Jedinstvený syn, погиб v zdaní, защищая женщин и пожилых людей. Пустил из этого окна, которое до сих пор разбито, на веревке двух женщин вниз. Их спас, а сам был добит в здании. Я маме его предоставляю слово.
3: Я страдаю, безумно скучаю по твоим темнокарим глазам и к томящим бездомному раю и непознанным мной чудесам. Я безумно скучаю по свету, наполнявшему их изнутри, оживившему эту планету, отражавшему пламя любви. Я не думала прежде, что можно так безумно, так сильно скучать, так бессмысленно, так безнадежно, захлебнувшись слезами, кричать. Я не думала прежде, как быстро наша память сжигает мосты. Я не знала, что в жизни нет смысла без моей темнокарей мечты.
1: Александр, 45 лет, талантливый математик, был застрелен на Греческой площади. Убийца до сих пор ходит на свободе. И имя этого убийцы все знают. Каждый миг – это капелька горя. Без тебя, мой мальчишка смешной, их накапало целое море. Только в снах я встречаюсь с тобой. Как я жду эти сны, как я рада убежать в эти сны навсегда, где в душе тишина и порядок, где еще не случилась беда, где над русой твоей головою только небо и солнечный свет. И лицо озорное, родное, улыбается маме в ответ. Эти сны – это все, что осталось от безоблачной жизни моей. Лишь тоска, и усталость остались в бесконечности пасмурных дней. Я держу твою крепкую руку и в душе долгожданный покой. Как мне вынести эту разлуку? Приходи в мои сны, мой родной. Я скучаю, сынок, и не знаю, как мне жить без тебя, как любить. Смерть твою никому не прощаю, не хочу, не смогу я простить.
0: Kakofonie zvuků, protože ty policejní bedny hrajou muziku a tady pořady tady mají jenom malinkou bedinku. Aparatura jim nebyla povolená, žádná aparatura, aby mohli hlasitě mluvit k lidem. Takže můžou bez aparatury mluvit.
1: Světa, ty mě nuznáš na stěchotvarenie, drží! Нет, мы даем только родителям.
0: Репродуктор не имеет надежды в эту хвилю прокричать эти огромные бедные.
4: Отражается твоя улыбка светом.
1: Передавайте мамам.
4: Ветром рядом я с тобой пройду.
0: Будут себе выпускать голуби, белые голубцы.
4: Дам свыше.
0: Takže kromě balonku se budou ještě vypouštět holuby. A tady je Traktor TV živé a necenzurované vysílání z Oděsy. Zpětno a týdňa vzpomenutí zavražděný tady
1: v
0: tomto objektu.
1: Нет, только мамам давай. Там Ира, давай руки, давай руки, давай.
0: Будет выпущено.
4: Тихо. И никто не...
1: Вячеславовы.
4: Сейчас.
1: Сейчас дам. Родителям дайте туда, пожалуйста.
0: Тито голуби се давай родичům тех детей небо, тех сину, цар, которые были зарождены.
4: Как живо.
1: Только родителям дается.
0: Стало все то разговаривать.
4: Со мною ты засыпаешь, что же ты со мною.
1: Мама, мама, даю.
5: Давай, мама, спи, спи, спи.

0: тем, кто был в здании. Вера, возьми. Те, кто спасли эти здания.
1: А где Аня?
2: Виктор у нас... Он снимает там вот женщину.
1: Там.
0: Саша, дай.
3: Миша, давай сюда.
4: Вот,
3: Олег,
4: кто еще у нас? Мама родственница. Ой, а вы взяли
5: помощь? Зазываешь

0: Возьми Вере, Тань.
1: Я Вере дала.
0: Она Саше дала.
1: Мне нужны люди, которые вы не знали. Я просто не знаю. Я вас
0: не знаю. На крылышко, вот здесь вот. Все ножки были свободны.
2: Андрюха, там...
3: А, да, не

0: уважаемые, да, я же ищу это дом.
1: А что, есть
0: родственники и тем, кто был в здании, и кому посчастливилось там выжить. Многие из них потом лежали в больницах. Иди ко мне сюда ближе.
2: Кто лежал в больнице, а кто сидел в СИЗО. Кто-то лежал, кто-то сидел.
0: Так, Елена Александровна имеет?
2: Елена Александровна, есть?
0: Да-да-да, есть подруга.
2: А где? А есть у меня.
0: Люда, на возьми. Вы ж постоянно ходите сюда. Держите. Крепко только крылышки. Возьмите, пожалуйста, Вера, оставьте пока этот листик. Вот надо дать Вере Ивановне сперва. У вас есть голубь, да? У кого из родителей еще нет голубей?
1: Bohužel, живе вysílání bude končit asi за 5 минут, protože jsem přesáhnul limit 4 hodin. Pokusím se znovu svobodně a necenzurovaně vysílat tady odsud z Kulikova pole před domem odboru Oděsy, Ukrajina. Držte mi palce, ať se nové vysílání v pořádku nahodí. Děkuji.
0: Так, кому еще давайте? Там, мне тоже купить. Не могу научить. Вы же ходите постоянно. Подержите, давайте.
1: Během 5 minut se automaticky vypne vysílání a přemýšlím o tom, jestli raději dříve to nekončím, protože možná přijdu o tu chvíli těch vypouštím těch hlubů.
0: Одного мне оставишь?
2: Ничего, я говорю, ни одного. Все, два, оставь, бери. Этого отдавай. Этого закрывай.
1: Upozornění vysílání bude ukončeno, protože už to budou 4 hodiny, takže pokusím se znovu nahodit další 4 hodinový vysílání eventuálně do konce této akce, aby to vydrželo.
2: Vy chcete, ženštěji, pozor.
3: Вика меня все время обижает, забирает меня и все.
0: Дорогой мой, больше нету. Все, нету больше Вовы. Этих голубей, количество этих голубей, намного меньше, чем было погибших в тот день. Ну пусть они под эту песню про белых голубей, когда я скажу, улетят в небо, как души невинно убиенных родителей.

оставайся, Одесса, в мглистом мире. Пусть море раны лечит маловым бинтом. Мы странники, к тебе без слов в эфире. Затеплим тонкую свечу, что не пробьет

Я промолвил всего лишь вперед, и когда наступила пора, я сказал: до свидания, народ. Я не думал, какой я боец, я не ведал, какой я солдат, но я чувствовал скорый конец, сделав первый свой шаг.

оставайся, Одесса, в мглистом мире. Пусть море раны лечит маловым бинтом. Мы странники, к тебе без слов в эфире. Затеплим тонкую свечу, что не пробьет.